ꯇꯥꯏꯕꯪꯒꯤ ꯆꯪꯖꯐꯝꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯇꯤ ꯚꯛꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯚꯛꯇꯤꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯆꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯤꯕ, ꯐꯠꯇꯕ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯟꯕꯤꯕ, ꯇꯣꯂꯞ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯆꯪꯖꯔꯤ ꯅꯈꯣꯡ ꯊꯝꯕꯥꯜꯗ꯫